0: Ошибся, блин.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленными между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер. Добавили в госавтоинспекции. Офисник «Долгострой» в районе автовокзала расконсервируют. Инвесторы проекта приняли решение закончить 16-этажное здание. Как пишет портал 66.ru, до конца этого года будут улажены все вопросы с документами и разрешением на строительство. Ввести здание в эксплуатацию надеются в 2028 году. Представители инвесторов добавили, что также проведены необходимые обследования здания и геодезические работы. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 14 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в сферу по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris@ekb.ru.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
5: 7:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу. Последнюю на этой неделе. Сегодня уже пятница. Близимся к выходным. Мы, конечно же, планируем провести их ярко и насыщенно. Но сегодня еще нужно сделать последний рывок и завершить все рабочие задачи. Желаю, чтобы это прошло легко и быстро. Сегодня 14 августа. Что этот день принесет всем знакам зодиака, мы узнаем через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». Ну а я желаю вам приятного пробуждения и быстрой дороги на работу.
4: Все включено, шоу.
3: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 14 августа. Овны, не стоит пытаться объять необъятное. Отложите часть дел на следующую неделю и спокойно отдохните. Тельцы, неделя была легкой, но это не значит, что вы не заслужили хороший отдых. Близнецы, не ждите похвалы от других. У вас и так все отлично получается. Раки, день пройдет великолепно. В ваших силах, чтобы так же продолжалось и всю оставшуюся неделю. Вы получите хороший заряд позитива и на выходные. Львы, рутинные задачи когда-нибудь закончатся. Немного потерпите рабочее однообразие, зато ничего сложного. Девы, фортуна пока на вашей стороне, но везение нужно подкреплять и собственными действиями. Не сбавляйте обороты даже в конце недели. Весы, порадуйте себя чем-нибудь приятным. Это хорошая идея, даже если нет особых успехов. Отличное настроение – залог будущих достижений. Скорпионы, идеи будут приходить одна за одной. Ловите творческое вдохновение и используйте его по максимуму. Стрельцы, отдыхайте так, как вы привыкли. Новые идеи и эксперименты скорее отнимут энергию и не дадут нормально восстановиться. Козероги, вы отлично будете ориентироваться даже в новых для себя темах и неизученных вопросах. Главное, не теряйте уверенности. Водолеи, день гармонии. Хорошие новости, приятные встречи, интересные разговоры – все будет сочетаться. Рыбы, действуйте решительно, но не поспешно. Уверенно не означает быстро, просто закончите неделю без ошибок. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 14 августа. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Всем доброе утро. С вами снова Романа. Мы заряжаемся на весь день, чтобы завершить рабочие задачи в эту пятницу и приступить к долгожданному отдыху. Надеюсь, к концу недели на вас не напала великая усталость. И это не просто громкие слова, а уже введенный термин. Что он обозначает, почему он сейчас так популярен и как с ним бороться, самое главное. Об этом более подробно расскажу совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Вы слушаете «Все включено» шоу. С вами я, Романа. Бодро и музыкально встречаем пятницу. Надеюсь, силы у всех сохранились, чтобы закончить работу и спокойно отправиться отдыхать на выходные. Психологи говорят, что мир накрыла великая усталость. То есть по всей планете людей охватывает состояние, когда сил не хватает даже на привычные вещи. Не только на работу, но и на хобби, встречи с друзьями и простые бытовые дела. Среди причин называют постоянный поток негативной информации и новостей, жизнь в городском ритме и экономическую нестабильность. Эволюционно наш мозг вообще устроен так, что мы постоянно ищем опасность и хорошо замечаем негатив. А СМИ этим активно пользуются, привлекая наше внимание тревожными заголовками. Ну а рецепт, чтобы избавиться от усталости, очень простой. Поменьше листайте новостную ленту и вообще минимизируйте использование гаджетов. И наоборот, побольше позволяйте себе лениться и переключайтесь на офлайн-жизнь. Проводите время с близкими и концентрируйтесь на вещах, которые вы можете контролировать. Вот такие советы для возобновления жизненных сил. Всем желаю отличной пятницы и ярких выходных.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей.
3: В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющие компании разослали теплоэнергетикам. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, напоминает портал 66.ru. После совещания в правительстве области на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно провести без обязательных опрессовок, и они будут идти в городе в течение нескольких дней. В Свердловской области выросло число безработных. В среднем во втором квартале показатель составил 56,8 на 100 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в Свердловскстате. Уровень безработицы в регионе составляет 2,7%, и это выше, чем в среднем по России. В это же время средняя зарплата в Свердловской области приближается к сумме в 94 тысячи. За год показатель вырос почти на 9%.
2: Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года.
3: Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо ограничений. Далее цитата. «Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется». Текст документа цитирует «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в пятницу, 14 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа, и мы, как всегда, приветствуем эту пятницу в замечательном настроении и предвкушаем выходные. Также можно предвкушать розыгрыш подарков от радио «Лето». К концу этого часа в игре «Не шведский стол» разыграем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого, а также на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Ну а буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, а сегодня уже 14 августа. В эти выходные перешагнем экватор последнего летнего месяца, поэтому наслаждаемся летом, независимо от погоды и дня недели. Всем доброго утра! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с серьезного. 14 августа – Международный день правил дорожного движения. Если едете сейчас на работу, будьте внимательны и осторожны. Это и пешеходов, кстати, касается, а правила нужно соблюдать всем. Вот и день специально придумали, чтобы обратить на это внимание. Ну а дату приурочили к историческому событию. В этот день в 1893 году в Париже были введены первые правила дорожного движения, а также выданы первые в мире водительские права. Префект полиции Луи Лепин лично вручал. Кстати, о работниках правоохранительных органов. Профессиональный праздник сегодня отмечают подразделения МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Поздравляем так называемое управление К. От серьезного переходим к более позитивному. 14 августа – день фруктового мороженого. Поднимаем себе настроение любимым лакомством и говорим спасибо Фрэнку Эпперсону, который его придумал, точнее, случайно изобрел. Это тот самый 11-летний американский мальчик, который оставил на морозе стакан лимонада с палочкой для размешивания. Вот так и получился фруктовый лед на палочке. В 1905 году это случилось. С тех пор фруктовое мороженое стало классикой и одним из любимых летних угощений. По народному календарю сегодня медовый спас. Есть такая интересная примета, когда ешь первую ложку меда, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Можно сегодня попробовать. Всем, кто завтракает, кстати говоря, приятного аппетита. Ну а мы будем поглощать новые знания вместе с Катей Савельевой буквально через несколько минут в рубрике «Слово дня».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет. Мечта.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем красивое, но для многих незнакомое слово «либрация». Неодушевленное существительное женского рода. Если простыми словами, либрация – это покачивание. В астрономии так называют медленные колебания спутника, когда мы смотрим на него с нашей планеты. Из-за этого эффекта, например, Луна как бы кивает нам «да» или «нет». В итоге мы видим не ровно половину ее поверхности, а целых 59%. Корни у этого слова латинские, оно происходит от «libratio», что означает «раскачивание» или «балансирование». А само слово родилось от «libra», правильно, «весы». Представьте чаши весов, которые колеблются вверх и вниз, прежде чем замереть. Это и есть физический образ «либрации». Чаще всего это понятие встречается в космосе, когда говорят про орбиты планеты, о спутнике. Но еще термин используют и в физике, например, при анализе колебаний молекул в кристаллах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что вы можете получить подарок от «Радио Лето». Что для этого нужно сделать? Взять в руки телефон и набрать номер 23 90 98 и 9. Дозвониться первым до нас и ответить правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно и получаете в подарок пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого, а также на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. По-настоящему екатеринбургский подарок ждет вас сегодня. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду счастливчика этого дня. Звоните, удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: «Многогранный шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого, а также на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Венера.
0: Венера, какое красивое имя. Расскажите, пожалуйста, готовы ли уже к осени или остались какие-то летние дела у вас?
1: Ну, я уже готова к осени. Уже отдохнула, сходила в отпуск. И жду осень.
0: Это очень редкий ответ, я должна вам сказать. И я очень рада, что есть люди, которые умеют и наслаждаться вовремя, и принимать, ну, то, что произойдет в любом случае, с позитивом. Главное, вы относитесь к этому факту. Сегодня у вас есть возможность еще получить подарок от радио «Лето». Готовы ли вы отвечать на вопрос?
1: Да, конечно.
0: Вопрос будет связан с медовым спасом. Вас, кстати, с этим событием поздравляю. Какое народное прозвище у нашего футбольного клуба «Урал»? Вам нужно угадать. Шмели, цветы или пчеловоды?
1: Я думаю, шмели.
0: Совершенно верно. Шмель – официальный талисман клуба с 2005 года. Пожелаем, кстати, «Уралу» удачи. Сегодня у них игра на выезде, а на следующей неделе будем дарить билеты на ближайшую домашнюю игру. Судя по вашему удивлению, вы не фанатка клуба «Урал».
1: Ну да.
0: Я думаю, вам на следующей неделе надо попробовать выиграть билеты у нас и сходить на матч. Возможно, вы пересмотрите. Тем не менее, вы становитесь сегодня победителем и получаете два пригласительных билета в музей Высоцкого и на смотровую площадку.
1: Ура, спасибо большое, очень туда хотела.
0: Пожалуйста, Венера, я вас еще раз поздравляю, можете передать приветы.
1: Я передаю привет всем знакомым, кто меня узнал и кто не узнал, коллегам своим, строителям всем и Екатеринбургу.
0: Я думаю, надо еще фанатам футбольного клуба «Урал» тоже привет.
1: Да, и обязательно фанатам футбольного клуба и удачи желаю, успехов во всем и хорошего всем настроения.
0: Спасибо большое, Венера, за приятные пожелания. Вам тоже отличного дня. Еще раз поздравляем с победой. Ну и хочется напомнить, что игра «Не шведский стол» продолжится в понедельник. У вас тоже появится шанс получить подарок от радио «Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг у

0: уничтожена из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей.
1: В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющие компании разослали теплоэнергетикам. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, напоминает портал 66.ru. После совещания в правительстве области на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно провести без обязательных опрессовок, и они будут идти в городе в течение нескольких дней. В Свердловской области выросло число безработных. В среднем во втором квартале показатель составил 56,8 на 100 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в Свердловск-стате. Уровень безработицы в регионе составляет 2,7%, и это выше, чем в среднем по России. В это же время средняя зарплата в Свердловской области приближается к сумме в 94 тысячи. За год показатель вырос почти на 9%.
0: Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года.
1: Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо ограничений. Далее цитата. «Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется». Текст документа цитирует «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 14 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
8: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris.ekb.ru.
3: Все включено, шоу «Радио Лето».
4: Девять часов 10 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. Это «Все включено» шоу. Как всегда, приветствуем пятницу в отличном настроении. Солнечная погода продолжает радовать нас на этой неделе. Всем желаю, чтобы таким же солнечным оставалось ваше настроение. Что же этот день принесет всем знакам зодиака, мы узнаем через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». Сегодня уже 14 августа, ну а мне остается пожелать вам, чтобы рабочие задачи решались сами собой, а время для любимых занятий было нескончаемым.
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 14 августа. Овны, не стоит пытаться объять необъятное. Отложите часть дел на следующую неделю и спокойно отдохните. Тельцы, неделя была легкой, но это не значит, что вы не заслужили хороший отдых. Близнецы, не ждите похвалы от других. У вас и так все отлично получается. Раки, день пройдет великолепно. В ваших силах, чтобы так же продолжалось и всю оставшуюся неделю. Вы получите хороший заряд позитива и на выходные. Львы, рутинные задачи когда-нибудь закончатся. Немного потерпите рабочее однообразие, зато ничего сложного. Девы, фортуна пока на вашей стороне, но везение нужно подкреплять и собственными действиями. Не сбавляйте обороты даже в конце недели. Весы, порадуйте себя чем-нибудь приятным. Это хорошая идея, даже если нет особых успехов. Отличное настроение – залог будущих достижений. Скорпионы, идеи будут приходить одна за одной. Ловите творческое вдохновение и используйте его по максимуму. Стрельцы, отдыхайте так, как вы привыкли. Новые идеи и эксперименты скорее отнимут энергию и не дадут нормально восстановиться. Козероги, вы отлично будете ориентироваться даже в новых для себя темах и неизученных вопросах. Главное, не теряйте уверенности. Водолеи, день гармонии. Хорошие новости, приятные встречи, интересные разговоры – все будет сочетаться. Рыбы, действуйте решительно, но не поспешно. Уверенно не означает быстро, просто закончите неделю без ошибок. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 14 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня раскроем секрет суперфуда, который рос у вашей бабушки за забором. Встречайте «Дикая роза», он же шиповник. Вы думаете, лимон – король витамина С? А вот и нет, в спелом шиповнике этого витамина в 40 раз больше. Это не просто отвар, настоящий легальный допинг для иммунитета и сияние вашей кожи. А свежие исследования немецких ученых доказали, регулярный глоток шиповника защищает наши суставы от хруста после долгого сидения в офисе. Куда же еще добавить шиповник, кроме отвара? Шеф-повара вовсю используют его в гастрономии. Измельчите сухие ягоды в кофемолке, а полученный ярко-рубиновый порошок добавляйте в утреннюю овсянку, творог, фруктовые смузи или даже в соус для мяса вместо привычных специй. Это даст пикантную кислинку и ресторанный шик. Но, внимание, из-за высокой кислотности шиповник – суровый враг для зубной эмали. Поэтому пейте отвар через трубочку. И будьте аккуратны, если у вас гастрит в острой фазе или склонность к тромбам. Очень важно заваривать рубиновый эликсир правильной температуры, не кипятком, а горячей водой около 80 градусов. Берегите себя, и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро, с вами снова Романа, продолжаем нашу позитивную пятницу. Желаю всем ярких и позитивных выходных. Веселье вообще можно устроить из чего угодно, даже из обычной уборки. В Америке, например, проводят чемпионат по мытью полов среди женщин. Участницы на скорость драят свои участки, а судьи оценивают мастерство владения шваброй и качество работы, чистоту и отсутствие ошибок. За оставленный мусор или сбитые препятствия снимаются баллы. Мытьем полов все не ограничивается. Среди других соревновательных дисциплин также есть гонки на пылесосах, заправка кровати на скорость и броски рулонов туалетной бумаги в корзину. А что, весело! Во Франции тоже умеют развлекаться. Там вот есть чемпионат по имитации свиного визга. Участникам нужно продемонстрировать не только правдоподобность поросячьего визга, но и костюмы, технику и артистизм. Победителю вручают кубок и денежный приз. В развлекательную программу чемпионата еще включены забег поросят и конкурс на главного любителя колбасы. В общем, для яркого отдыха масса идей, иногда и подурачиться не возбраняется. Впереди выходные, запланируйте что-нибудь необычное.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. ЕКАТ встал в пробки из-за аварии в районе поселка Садовый. Как рассказали очевидцы порталу Е1, фура через встречную выехала с дороги, кабина длинномера, пробив дорожное ограждение, сорвалась в кювет. По словам автомобилистов, дорожные заторы со стороны Березовского и Верхней Пышмы начали собираться уже после 7 утра. Само же ДТП, по некоторым данным, произошло около 4 часов. Длина пробок к этой минуте составляет более 3 километров

каждой стороны. Обстоятельства этой аварии уточняют сотрудники госавтоинспекции. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию уже к Новому году. По информации правительства Свердловской области, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца этого месяца. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации, которая еще продолжается, пишет портал 66.ru. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода-X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в пятницу, 14 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Группа «Звери» заряжает нас энергией в это утро. Всем желаю прекрасного дня. Меня зовут Романа. Вы слушаете «Все включено шоу». Очень позитивная песня, которая напоминает нам, что все только начинается. У нас с вами практически начинаются уже, можно сказать, выходные. Желаю, чтобы они у вас прошли незабываемо, конечно же, в хорошем и приятном плане. Ну а чтоб не заморачиваться над музыкальным сопровождением, в эти дни поручите это радио «Лето». У нас всегда тепло и много хорошей музыки. Самые жаркие любимые хиты, как всегда, ждут вас на 98.9 FM, а также на сайте radioletofm.ru.
1: Все включено шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
3: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать эту пятницу. Сегодня уже 14 августа, и я должна поднять важную тему, которая приближается. Это, конечно же, 1 сентября. Знаю, что больше всего это событие пугает и тревожит родителей первоклассников. Поэтому через несколько минут в рубрике «Три в одном» подготовила для вас полезные советы, а также лайфхаки о том, как подготовить ребенка и себя к первому классу. Не пропустите через несколько минут на «Радио Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о подготовке ребенка к школе. Формируйте позитивный настрой. Рассказывайте о школе с интересом, но честно. Подчеркивайте, что там будут новые друзья, интересные задания и открытия. Избегайте запугивания. В школе строго спросят. Это порождает страх. Развивайте социальные навыки. Учите общаться со сверстниками и взрослыми. Договариваться, решать конфликты. Обязательно проговорите с ребенком, что ты будешь делать в том или ином случае. Например, если забыл дома ручку или учебник, не смог завязать шнурки, если заболела голова или живот, или ты не расслышал задание и так далее. Четкий распорядок помогает ребенку легче адаптироваться к школьным нагрузкам. Постепенно переводите ребенка на школьный режим. Начинайте с подъема на 15-20 минут раньше обычного и постепенно увеличивайте время. Сну вообще нужно уделить особое внимание. Согласно информации от Роспотребнадзора, для первоклассника норма не менее 10-11 часов. Приучайте ребенка к самостоятельности. Пусть ребенок сам собирает портфель, убирает рабочее место. Это и в дальнейшем избавит вас от бесконечных домашних заданий. При этом ученик должен четко понимать, что в случае, если ему понадобится помощь, он в любой момент может обратиться за ней. Проговорите это еще раз. А вот чего делать не стоит. Не сравнивайте ребенка с другим, не перегружайте дополнительными заданиями и не игнорируйте страхи. Если ребенок тревожится, спокойно обсудите это. Ну и напоследок, хвалите за усилия, а не только за результат. Это формирует устойчивую мотивацию, ведь оценки важны только на этапе обучения, а в дальнейшей жизни оценок никто не ставит. Вот такие простые, но важные советы о том, как подготовиться к школе и проверить свою готовность. Всех родителей первоклашек поздравляю с этим важным событием, которое наступит совсем скоро, ну и желаю легкой учебы. А рубрика «Три в одном» вернется уже в понедельник с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными.

0: За последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми. По ночам температура воздуха опустится до плюс 8 градусов, а днем будет не выше плюс 16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает «Коммерсант», в ночь на 12 августа «Кубань» подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: и еще один повод сказать друг другу «Доброе утро!». Накануне выходных я, Катя Савельева, присоединяюсь к вам для того, чтобы провести целых, сколько, 9 часов на одной волне. 98,9 FM и на радио letofm.ru в интернете. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, группа «Хай-Фа» и «Слава» — это те, кого мы встретим с вами по пути в ближайшие минуты. А уже через 10 минут в рубрике «Слово дня» я расскажу, что такое либрация. Вы удивитесь, если раньше не слышали этого слова. Оставайтесь на радио «Лето», здесь тепло, интересно и по-прежнему солнечно.
1: Радио «Лето». Реклама.

У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем красивое, но для многих незнакомое слово «либрация». Неодушевленное существительное женского рода. Если простыми словами, либрация – это покачивание. В астрономии так называют медленные колебания спутника, когда мы смотрим на него с нашей планеты. Из-за этого эффекта, например, Луна как бы кивает нам «да» или «нет». В итоге мы видим не ровно половину ее поверхности, а целых 59%. Корни у этого слова латинские, оно происходит от «libratio», что означает «раскачивание» или «балансирование». А само слово родилось от «libra», правильно, «весы». Представьте чашу весов, которые колеблются вверх и вниз, прежде чем замереть. Это и есть физический образ «либрации». Чаще всего это понятие встречается в космосе, когда говорят про орбиты планет и о спутнике. Но еще термин используют и в физике, например, при анализе колебаний молекул в кристаллах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

такая воздушная, такая светлая и динамичная. Между прочим, именно эту песню Диана Арбенина назвала началом новой истории своего коллектива. Ну, я надеюсь, что к этому моменту времени все, кто слушает радио «Лето», окончательно и безоговорочно проснулись. Давайте в том же духе двигаться дальше. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры поддерживают вас. Винтаж, Дима Билан и Жанна Фриске с ее легкомысленной и такой пятничной «Ла-ла-ла». Ждут вас дальше и 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми, по ночам температура воздуха опустится до плюс 8 градусов, а днем будет не выше плюс 16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает Коммерсант, в ночь на 12

августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика, а материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75. Реклама.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье-365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье-365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово-365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

А ведь эта песня была написана абсолютно искренне и придумана Владимиром Крестовским после его реального расставания с любимой девушкой. Наверное, потому как он прочувствовал все это буквально до самой глубины, так трогает это сердце и наше с вами.

0: предлагаю отдел сердечных перейти к вопросам нашего здоровья. Через пару минут в рубрике «Вкус жизни» поговорим про шиповник. Вы узнаете, почему эти, ну, на первый взгляд, невзрачные красные ягоды называют королями витамина С и как их правильно заваривать. Сергей Лазарев, Валерия Филатов и Кэра ждут вас накануне на самой солнечной волне.
1: Радио Лето. Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня раскроем секрет суперфуда, который рос у вашей бабушки за забором. Встречайте, дикая роза, он же шиповник. Вы думаете, лимон – король витамина С? А вот и нет, в спелом шиповнике этого витамина в 40 раз больше. Это не просто отвар, настоящий легальный допинг для иммунитета и сияние вашей кожи. А свежие исследования немецких ученых доказали, регулярный глоток шиповника защищает наши суставы от хруста после долгого сидения в офисе. Куда же еще добавить шиповник, кроме отвара? Шеф-повара вовсю используют его в гастрономии. Измельчите сухие ягоды в кофемолке, а полученный ярко-рубиновый порошок добавляйте в утреннюю овсянку, творог, фруктовые смузи или даже в соус для мяса вместо привычных специй. Это даст пикантную кислинку и ресторанный шик. Но, внимание, из-за высокой кислотности шиповник – суровый враг для зубной эмали. Поэтому пейте отвар через трубочку. И будьте аккуратны, если у вас гастрит в острой фазе или склонность к тромбам. Очень важно заваривать рубиновый эликсир правильной температуры, не кипятком, а горячей водой около 80 градусов. Берегите себя, и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Но на самом деле слухов вокруг персоны Кати Леля, а точнее вокруг ее сверхспособностей и контактов с внеземными цивилизациями полным-полно в последнее время. Но сама артистка совершенно не стесняется этой темы и открыто заявляет, что инопланетяне с созвездия Орион еще в юности наделили ее даром целительства. Ну, а Юлиана Караулова, дискотека «Авария», а еще и Бахти и Туркен тоже обладают определенными сверхспособностями. Вероятно, но не всем об этом рассказывают. Слушаем их дальше на «Радио Лето». 20 минут музыки без перерывов на рекламу.

слушаете радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. На ЕКАТ до сих пор сохраняется пробка после ДТП, в которое попал длинномер. Фура сегодня рано утром съехала с дороги в районе поворота на поселок Садовый и пробила ограждение. Кабина автомобиля при этом опрокинулась в кювет. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности этой аварии в госавтоинспекции не комментируют. По данным онлайн-карт, пробка начинается от Рижевского тракта в сторону Верхней Пышмы. Длина затора на ЕКАДе около 5.5 километров. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию. Это произойдет с 1 сентября, пишет агентство ИАН со ссылкой на информацию с совещания, на котором присутствует губернатор Денис Паслер. Сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуацией. В Министерстве АПК региона информацию пока не прокомментировали. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть.

0: Реальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
6: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
9: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр» на Космонавтов 8.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: Отличное время на часах, друзья. Самый разгар дня. И, наверное, кто-то уже решил сделать паузу, выдохнуть и хорошенько подкрепиться. Я желаю вам приятного аппетита. С вами была Юлия Савичева. Вы продолжаете слушать яркие и любимые наши хиты не только в Екатеринбурге, но и абсолютно везде, где есть интернет, через сайт radioletofm.ru. Не забывайте писать нам, где вы нас нашли. Ну, а Григорий Лепс, группа Total, а еще Мот и Баэнди. Шаде, у нас с вами дальше. Меня зовут Катя Савельева. Мы по-прежнему вместе и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.
1: Радио лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: не говори, когда на календаре самый легкий, воздушный, долгожданный день недели — пятница. Песня Полины Гагариной «Бабочки» звучит как-то по-особенному, согласитесь. Ловите отличные треки дальше 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Еще от Стаса Пьехи, Five Star Family, группа «Рефлекс» и их «Нон-стоп» тоже будут. Напомню про нашу группу ВКонтакте. Вы можете заходить, подписываться, общаться, оставлять свои комментарии. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, и легкой пятницы!
1: С

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. На ЕКАТ до сих пор сохраняется пробка после ДТП, в которое попал длинномер. Фура сегодня рано утром съехала с дороги в районе поворота на поселок Садовый и пробила ограждение. Кабина автомобиля при этом опрокинулась в кювет. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности этой аварии в госавтоинспекции не комментируют. По данным онлайн-карт, пробка начинается от Рижевского тракта в сторону Верхней Пышмы. Длина затора на ЕКАДе около 5.5 километров. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию. Это произойдет с 1 сентября, пишет агентство ИАН со ссылкой на информацию с совещания, на котором присутствует губернатор Денис Паслер. Сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуацией. В Министерстве АПК региона информацию пока не прокомментировали. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
0: Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода-X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама. Клиники «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Ну что, для кого-то сытный обед уже позади, мы плавно переходим на послеобеденное время и песни группы «Руки вверх» как нельзя кстати. Только что «Я не отдам тебя никому» на радио «Лето».

И дальше у нас красотка Ольга Серябкина в эфире «Радио Лето», ее свеженький хит «Асфальт», группа «Звери», Люся Чеботина и «А-студио «Бегу к тебе» называется эта песня, а мы с вами бежим навстречу уикенду, ну, может быть, еще немножечко притормаживая, потому что дела насущны, это тоже очень важно. Остаемся вместе на «Радио Лето», заряжаемся яркими любимыми нашими хитами, и не забудьте, радиолетофм.ру в интернете всегда в великолепном качестве.

Классик Дианы на Радио Лето. Ну а дальше мы встречаем на нашей волне Сергея Лазарева и его ароматом. Включаем громче, ловим шлейф этого августа. Для каждого он свой. У кого-то запах спелых яблок, у кого-то скошенная трава, прохладная вечерняя роса. Ну, надеюсь, что не грусть по теплым дням. Ценим каждое мгновение и слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Разговоры с нами Валерия и Слава тоже скоро.

0: За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. Футбольный «Урал» сегодня сыграет на выезде с «Ротором». Матч состоится в Волгограде и начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Урал-Ротор» в прямом эфире покажут «Кинопоиск», «ВК-видео» и «Матч премьер». Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «Ру», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр» на «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в автолидере с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер автолидер на Космонавтов 8.
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: говори, о настоящей романтике с годами становится только лучше. Прямо сейчас на радио «Лето» потрясающий Дмитрий Маликов и его «Мир без твоей любви». Ну, а меня зовут Катя Савельева. Я предлагаю вам рассекретить еще одно словечко в рубрике «Слово дня». И касается оно небесных светил. Через 10 минут услышимся снова, а накануне давайте наслаждаться хитами «Капелька света» от Иванушек Интернешнл, Мари Краймбрери, ее ты помнишь, и Юлиана Караулова тоже на подходе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем красивое, но для многих незнакомое слово «либрация». Неодушевленное существительное женского рода. Если простыми словами, либрация – это покачивание. В астрономии так называют медленные колебания спутника, когда мы смотрим на него с нашей планеты. Из-за этого эффекта, например, Луна как бы кивает нам «да» или «нет». В итоге мы видим не ровно половину ее поверхности, а целых 59%. Корни у этого слова латинские, оно происходит от «libratio», что означает «раскачивание» или «балансирование». А само слово родилось от «libra», правильно, «весы». Представьте чашу весов, которые колеблются вверх и вниз, прежде чем замереть. Это и есть физический образ «либрации». Чаще всего это понятие встречается в космосе, когда говорят про орбиты планеты, а спутники. Но еще термин используют и в физике, например, при анализе колебаний молекул в кристаллах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: десять процент. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Новый Мин на радио «Лето», его нежно слушали мы с вами. И знаете, глядя на прогноз погоды в нашем городе, очень не хотелось бы думать, что осень решила к нам постучаться, друзья, раньше времени. Прям всеми силами гоним от себя эти мысли. Но на всякий случай, мы-то с вами точно знаем, где можно согреваться круглосуточно. На радио «Лето» в нашей компании всегда включен режим круглосуточного тепла и солнца. А дальше 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Полина Гагарина на подходе, а еще Ираклий и свежий хит

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
0: Новости.

ожидаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно. Днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет. В четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Некоторые продавцы готовы торговаться. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя. Жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание New York Post. Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75. Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
2: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

каждого из нас есть город, в который хочется возвращаться. Всем, кто слушает нас прямо сейчас в Екатеринбурге, и тем, кто гостит здесь у нас, я передаю большой привет и желаю самых прекрасных наступающих выходных.

Несмотря на то, что у нас с вами практически середина августа, лето провожать совершенно не хочется. Хочется говорить о его дарах. Сегодня поговорим о шиповнике. В рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Вся его польза только для вас. Ольга Серябкина, Денис Майданов и группа «Винтаж» с песней «Малахит» горяченькой, свеженькой ждут вас дальше.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня раскроем секрет суперфуда, который рос у вашей бабушки за забором. Встречайте «Дикая роза», он же шиповник. Вы думаете, лимон – король витамина С? А вот и нет, в спелом шиповнике этого витамина в 40 раз больше. Это не просто отвар, настоящий легальный допинг для иммунитета и сияние вашей кожи. А свежие исследования немецких ученых доказали, регулярный глоток шиповника защищает наши суставы от хруста после долгого сидения в офисе. Куда же еще добавить шиповник, кроме отвара? Шеф-повара вовсю используют его в гастрономии. Измельчите сухие ягоды в кофемолке, а полученный ярко-рубиновый порошок добавляйте в утреннюю овсянку, творог, фруктовые смузи или даже в соус для мяса вместо привычных специй. Это даст пикантную кислинку и ресторанный шик. Но, внимание, из-за высокой кислотности шиповник – суровый враг для зубной эмали. Поэтому пейте отвар через трубочку. И будьте аккуратны, если у вас гастрит в острой фазе или склонность к тромбам. Очень важно заваривать рубиновый эликсир правильной температуры, не кипятком, а горячей водой около 80 градусов. Берегите себя, и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

вы знали, друзья, что любовь можно не только нарисовать, но еще и прилепить? Наши предки в этот день сегодня у нас медовый спас. Напомню, наносили мед на подошву обуви, проходили по дому 7 шагов и говорили, как этот мед сладок. И к обуви липнет, так и женихи ко мне липнуть будут. Потом, конечно, придется мыть и обувь, и пол. Но не знаю, как насчет женихов. Просто добавлю мед сегодня в чай. А вам настроение. Владимир Пресняков, группа «Сливки», «Ответы и мошенники», «Нюша» тоже с вами для хорошего настроения. Дальше без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В небиржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей.

0: наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии. Сильные ливни и грозы ожидаются в Свердловской области сегодня вечером, а также в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. С 15 по 18 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Свердловчан призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. При необходимости обращаться по телефону 112. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Участник и победитель Дакара назвал справедливым решением отмену ограничений Международной автомобильной федерации. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует агентство ТАСС Сергея Корякина. Напомню, с 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросети Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
1: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
1: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
7: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: друзья, рабочую неделю мы с вами аккуратно довели до финала и начинаем вечер пятницы самой лучшей музыки на радио «Лето». Только что проект «Тестостерон», а дальше у нас Егор Крид, Артик и Асти, их совместная «Карма», Андрей Губин, Мари Краймбрери. И всем, кто уже объезжает пробки и слушает яркие любимые наши хиты, я пожелаю терпения, взаимопонимания и только зеленого света. Меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы будем вместе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: кто движется навстречу выходным, передаю снова большой привет. И если ваши планы на субботу пока выглядят как диван, холодильник, диван, есть более активная альтернатива. Завтра в спортивном комплексе «Архангел Михаил» откроют скейт-парк. Можно немножечко выпустить пар за неделю и не обязательно вставать самому на скейт. Иногда посмотреть, как другие люди бесстрашно отрываются от земли, это тоже достаточно экстрим. Но у нас дальше сплошное удовольствие, бесперерыв на рекламу и разговоры, 20 минут ярких любимых наших хитов для всех, кто за рулем и не только. Ирина Дубцова, Валерия, Сергей Лазарев и Полина Гагарина ждут вас на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море, но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. Дожди возвращаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно. Днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет. В четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал.

стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание New York Post. Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.

0: нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной, 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 18, плюс 20.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: И мы ловим момент вместе. Направляемся с вами в выходные. Слушаем рубрику «Слово дня» уже через 10 минут для того, чтобы не скучать в дороге. Что обозначает слово «либрация»? Мы узнаем уже совсем скоро. А послушать свежий хит от Jasmine я предлагаю накануне. Еще у нас будет группа «Серебро», Алексей Чумаков. Оставайтесь с нами и слушайте через умные колонки. Просто скажите «Включи радио Лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.
1: Радио Лето. Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Imprint.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем красивое, но для многих незнакомое слово «либрация». Неодушевленное существительное женского рода. Если простыми словами, либрация – это покачивание. В астрономии так называют медленные колебания спутника, когда мы смотрим на него с нашей планеты. Из-за этого эффекта, например, Луна как бы кивает нам, да или нет. В итоге мы видим не ровно половину ее поверхности, а целых 59%. Корни у этого слова латинские, оно происходит от libratio, что означает раскачивание или балансирование. А само слово родилось от libra, правильно, весы. Представьте чаши весов, которые колеблются вверх и вниз, прежде чем замереть. Это и есть физический образ либрации. Чаще всего это понятие встречается в космосе, когда говорят про орбиты планеты, о спутнике. Но еще термин используют и в физике, например, при анализе колебаний молекул в кристаллах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это была группа «Чай вдвоем» на радио «Лето». Мы с вами движемся по дороге в выходные. У нас еще два полноценных летних уикенда и много вечеров после работы. Не забываем об этом и подумаем, что можно успеть уже сегодня. Может быть, покататься на велосипеде, поужинать на летней веранде, проводить красивый закат или съесть огромный арбуз. В общем, пусть этот вечер принесет вам удовольствие. А наша музыка всегда сопровождает вас и на нашем сайте radioletofm.ru. Дальше 20 минут нон-стопа. С нами Филатов и Кэрос, группа «Хай-фай» и Артик и Асти.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
2: Добрый вечер. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Екатеринбург уже готов к новому отопительному сезону более чем на 70%, рассказали в мэрии. Готовность теплосетей составляет 75%, электрических 73%, газовых 71%. По данным компании «Энергосбыт Плюс», техническая готовность многоквартирных домов Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 87%. Однако отдельные объекты жилищного фонда пока не готовы к отопительному сезону. Их управляющие компании продолжают устранять выявленные недостатки. При этом почти все объекты образования, культуры и спорта в городе уже прошли промывку систем отопления, отмечает АИФ «Урал». Между тем, с 1 октября в Свердловской области снова вырастут тарифы ЖКХ на 12,9%, пишет Е1. Дату подъема цен перенесли с лета на несколько месяцев вперед. Возможно, решение приняли из-за выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Журналисты подсчитали, насколько вырастет плата на примере двухкомнатной квартиры в Академическом. Так, плата за отопление вырастет на 186 рублей, холодная вода станет дороже почти на 27 рублей, подача горячей подорожает на 19 рублей, а электроэнергия почти на 70. В итоге сумма в квитанции за двушку вырастет примерно на 392 рубля. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет наблюдать в субботу, 15 августа, после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Об этом рассказал агентство РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. Для наблюдателей с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Но из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363.

0: качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

Это был очень личный трек Люси Чеботиной. Мы продолжаем с вами двигаться по дороге в уикенд и слушаем яркие любимые наши хиты, но не только. В народе говорят, что шиповник – это мощный оберег и символ красоты, любви и молодости. А чем же он полезен еще и для нашего организма, вы узнаете в рубрике «Вкус жизни». Все самое интересненькое собрала для вас я, Катя Савельева. Услышимся уже через 10 минут. Ну а делать вечер еще краше будут группа «Добро», «Отпетые мошенники», Егор Крид и Молли. Они у нас на подходе. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь тепло 24/7.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня раскроем секрет суперфуда, который рос у вашей бабушки за забором. Встречайте, дикая роза, он же шиповник. Вы думаете, лимон – король витамина С? А вот и нет, в спелом шиповнике этого витамина в 40 раз больше. Это не просто отвар, настоящий легальный допинг для иммунитета и сияние вашей кожи. А свежие исследования немецких ученых доказали, регулярный глоток шиповника защищает наши суставы от хруста после долгого сидения в офисе. Куда же еще добавить шиповник, кроме отвара? Шеф-повара вовсю используют его в гастрономии. Измельчите сухие ягоды в кофемолке, а полученный ярко-рубиновый порошок добавляйте в утреннюю овсянку, творог, фруктовые смузи или даже в соус для мяса вместо привычных специй. Это даст пикантную кислинку и ресторанный шик. Но, внимание, из-за высокой кислотности шиповник – суровый враг для зубной эмали. Поэтому пейте отвар через трубочку. И будьте аккуратны, если у вас гастрит в острой фазе или склонность к тромбам. Очень важно заваривать рубиновый эликсир правильной температуры, не кипятком, а горячей водой около 80 градусов. Берегите себя, и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Но если вспоминать, то только хорошее из того, что случилось с нами этим летом, которое все еще продолжается, несмотря на поговорку «в августе до обеда лето, а после обеда осень». Я желаю вам отличных выходных, прощаюсь до понедельника. Ну и, конечно, ловим лето за хвост. Хорошо вам провести эти выходные. Желаю я и с нашими яркими и любимыми хитами всегда за руку. Дискотека «Авария», Кристина Орбакайте, Дима Билан, Мари Краймбри и группа «Сплин» ждут вас дальше. Ну и круглосуточно. Оставайтесь на связи, берегите себя. Всем пока!

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nasdoch.com.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала МТ+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных

0: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. А днем плюс 18, плюс 20.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» с теплом.
0: В Екатеринбурге 10 вечера.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.